0: Твой день. Автопромоция. Реклама.
1: Если твоя скура так скрипит, то знак, что ее бариера охранна есть нарушена. Потребуешь CeraVe – скутечного и деликатного очищения, створенного с дерматологами. Продукты до мытья твари CeraVe докладно очищают и завирают три ключевые церамиды, чтобы вспирать бариеру охранну скуры уже по первом мытью. Запомни о чувстве стягнения и почуй разницу. Еще не очищаешь твари с CeraVe? Не чекай! Сейчас целая марка CeraVe до минус 40% подчас дни клубу Drogerii Super Farm.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
0: Po reklamie.